сам сема за се там. Я тек подам дука с вам, я знам ту земли знам. Каждый рапштейн, конопиште, милотице, фридлан, трабик, козиграды, křepinice, helštejn, terštejn.